Смысл сгружу ман асклейс. Ты голове с нашему сою не стелись. Кемием суклис, ты кайсау лейвел покила. А ты кишири детилей. Аш лаксу кек рекес. Но слыка сэрти.